0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди кометы, та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино, если нужно сделать ставку.

0: Не увижу сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал,

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Не срывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

Все хочет, она хочет забыться. Но незнакомые лица, а девочка хочет.

как будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче танцевали.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать,

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Местное время 6 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: весь город на одной волне.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: Мы снова танцуем.

0: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» поступит в продажу осенью. В руководстве Ульяновского завода подтвердили поставленные ранее планы. Напомним, обновление принесет «Патриоту» модернизированный бензиновый двигатель и новый турбодизель, а также новую механическую коробку передач и ряд других доработок. Аналогично обновятся пикап и профи. «Баик» расширит модельный ряд в России. Подробности пока неизвестны, но речь может идти о нескольких новых моделях. Выпускать их будут в России, чтобы добиться оптимальной цены. Сейчас в российской линейке «Баик» 5 моделей. Седан U5+, кроссоверы X55 и X75, внедорожники BJ40 и BJ60. ГАЗ представил новую платформу для «Газели». Она рассчитана на линейку грузовиков от 2,5 до 4,5 тонн. У новой платформы нет рамы, современная подвеска и самая низкая в классе погрузочная высота. На ней можно выпускать машины с традиционными двигателями, а можно электрические и гибридные. Отношение к современным турбомоторам у автовладельцев осторожное. Мол, они одноразовые. Проходят 150 тысяч и разваливаются. То ли дело проверенные старые миллионники. Доля истины в этом есть. Ресурс современных моторов действительно меньше. Зато они динамичнее, экономичнее и экологичнее. И вполне способны пройти 300-400 тысяч. Главное – их правильно обслуживать. Как это делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Весь город на одной волне.
1: Будь в курсе.
2: Решения и формулы на все случаи жизни.
3: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Просто и модно». Стилисты обозначили главный тренд в одежде на лето. Это естественность. Эксперт Дарья Белозор перечислила целый ряд модных направлений на лето. Она заявила, что в предстоящем сезоне популярными будут естественные и расслабленные силуэты в одежде. Набирает обороты тренд на умную простоту. Свободные брюки из легких тканей, мягкие костюмы без жестких линий и рубашки оверсайз. Вещи должны выглядеть так, будто в них легко дышится. И это не метафора, а реальный запрос моды, подчеркнула стилист. И посоветовала заодно выбирать вещи в природных цветах, оттенках песка, оливкового масла, сливочного белого, выгоревшего голубого. По поводу материалов, выбирать лучше одежду, сшитую из льна, тонкого хлопка, сетки и полупрозрачных материалов. Лето 2026 – это игра фактур, когда даже простой образ выглядит дорого за счет материала, объяснила эксперт. Остается нынче в моде и тихая выразительность. Она проявляется в необычном крое, асимметрии, интересных деталях, например, в обуви – это минималистичные сандалии, плоские мюли, а в аксессуарах – мягкие сумки без жесткой формы. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви. Летние коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Местное время 8 часов.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

Во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 9 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
5: Идем навстречу лету.
4: На местном радио.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В подрядную организацию для работы на Карельском Акатыше требуется электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования. Также для работы по данной вакансии подходит электромеханик по ремонту грузоподъемных механизмов, электрослесарь по ремонту оборудования. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «Б». Подробности по телефону 921-451-1880. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-1001-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». вас сломалась стиральная или посудомоечная машина, не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газон-косилку собирались на участок купить? Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангал и уголь для шашлыков? Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Лето, лето, лето на твоей волне.
9: Включай лето
10: вместе с любимым радио
9: 104 FM.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

глазах не видно света, да что ты несешь? Ты говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез твоих. Хватит

не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса. В поисках чувства,

сразу не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони, раз.

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Вместе с летом и теплом пришли его спутники – комары. Ну, как с ними бороться в помещении, мы уже проходили, знаем. А на природе, особенно когда руки заняты, сейчас появился автономный отпугиватель комаров и мошки. Состоит он из корпуса, в котором размещен нагревательный элемент. На него кладется пластина, пропитанная некой химической бякой, аналогом природного инсектицида, обнаруженного в хризантемах. Работает элемент от небольшого газового баллончика с бутаном. При отсутствии ветра этот аппарат защищает 20 квадратных метров жизненного пространства. При слабом ветерке, который кровососов не сносит, прибор можно разместить с наветренной стороны, чтобы люди попадали в зону его работы. Время работы одного газового картриджа составляет 12 часов. Время работы пластины — 4 часа.
3: Не клюет.
2: Не так уж давно родилась спиннинговая приманка под названием мандула. Происхождение мандулы до сих пор неизвестно. Но то, что она была изобретена отечественными рыбаками, не подлежит никаким сомнениям. Мандула — это такая приманка, на которую можно ловить всегда и везде. Приманка эта, отличаясь от силикона и поролоновых рыбок, играет при малейшем движении кончиком спиннинга. И хищника может просто свести с ума. Рекомендуем всем рыболовам заиметь в своем арсенале такую приманку. Благо, ее везде теперь можно купить, а можно и сделать собственными руками. Изготовление мандулы – дело очень простое и займет не более 10-15 минут. И всего-то нужны старые пляжные тапочки, туристический коврик или упаковка от оргтехники. Также понадобятся тройные или двойные крючки, люрекс или шерстяная красная нитка, клей и проволока диаметром 5-6 мм, которая будет соединять все части мандулы, а также ваши желания, фантазия и вера в успех. Удачи и ни хвоста, ни чешуи!
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

Ради ссоры на кухне снова резали слухну, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так,

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-103-300.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Но что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка сон со своим в животе кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Реклама на местном радио.
1: Когда лучше, зимой или летом?
2: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
5: На местном радио.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема.
2: Вау.
1: Но думать о тебе — это насилие.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Кто там?
3: Лето?
2: Лето!
3: Местное радио.
0: Открой свою дверь в лето!

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время, час дня.
1: Местное радио.
2: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка по

0: подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. Ювелир Прайл. Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Всем привет, друзья! Первый летний кипяток разольется в ближайший час на 104. Лето хотелось бы и дальше настоящего, яркого, сочного и теплого. Быть может, нам с вами с помощью крутого кипятка удастся подать жару в дальнейший июнь. В ближайший час вас ждут 20 лучших треков недели. Наш крутой кипяток готов к подаче. Подставляйте чашки. Ну, а я, Катя Бажова, спешу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Вспомнить и забыть. Пожалуй, именно этот слоган станет началом сегодняшней двадцатки, друзья. Нам с вами придется лишь на минуту вспомнить одноименный трек красавчика Джонни и тут же о нем забыть, так как на этот раз он окончательно покидает чарт. Джонни, помню, прощаемся.

Теперь, друзья, мы с вами переходим плавно к увлекательному процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самое дно скатился диджей Смэш и его олененок Бэмби. Любовь к животным наблюдаем мы не только в треке. Еще зимой Андрей Ширман, он же Смэш, настолько проникся теплотой к одному львенку из пермского зоопарка, что даже решил стать его официальным опекуном. Малыша зовут Тоган, Смэш записал видеообращение, в котором пообещал следить и заботиться о львенке. Сегодня Андрей еще и о Бэмби позаботится, кстати, нужно, иначе трек рискует вылететь за пределы двадцатки. Самое дно крутого кипятка, 20-я строчка, диджей Смэш, Бэмби.

На 19-й строчке дебютирует в чарте певица Кая. Редкая у нас гостья, которую мы помним в основном по каверам на старые хиты. И на этот раз Кая не стала изобретать велосипед, дабы заполучить очередную порцию славы. Она просто взяла легендарный трек Игоря Саруханова «Желаю тебе» и записала его по-новому. Сегодня запремьерит его в нашем чарте. Трек «Желаю тебе» певица Кая. Старт в чарте с 19-й ступени.

На 18-ю ступеньку опустился трек группы «А-студио». Похоже, еще чуток, и нам не придется искать виноватых и испытывать угрызения совести после прослушивания хита «Она не виновата». В этом просто исчезнет необходимость, друзья. Трек медленно и неминуемо приближается к той самой черте, за которой бездна и никаких оценок, и никаких цифр. Еще минус ступень за неделю, 18-я строчка «Она не виновата». Группа «А-студио».

0: Подбираемся мы к 17-й строчке и видим, как заметно воспряла духом за неделю Ольга Серябкина, точнее ее трек «Асфальт». Сама же Оля, признаться, сейчас чувствует себя как выжатый лимон. Дело в том, что она сгоняла в отпуск на недельку, и получилось, что отдохнуть у нее не очень-то получилось. 8 перелетов за неделю, и она пытается быть просто человеком, посетовала в соцсетях певица. Фанаты, конечно, любимицу поддержали, комплиментами осыпали. И еще один комплимент от нас за Олин боевой настрой сегодня. Трек «Асфальт» прибавил 2 позиции за неделю и на 17-й строчке чарта оказался.
1: В наших глазах зажегся город.

На 16-ю ступень привели Сергея Лазарева, нынче его «Компасы». Но прежде была одна промежуточная точка. Сергей прилетел с концертом в Нижний Новгород. Лазарев оказался в Нижнем в разгар последних звонков и в 47-й школе там устроил дичайший сюрприз для выпускников. Сергей внезапно появился на их празднике и спел песню. Выяснилось, что за несколько недель до этого дети записали видеоролик, в котором пригласили Лазарева на торжественную линейку. И вот неожиданно для ребят это приглашение сработало. Певец пришел, пообщался с выпускниками, сфотографировался и даже спел хит «В самое сердце». Произнес Лазарев и небольшую речь, отметив, что если очень чего-то хотеть, верить, прикладывать усилия, то возможно все. Возможно, его компасы сумеют с таким-то настроем прорваться в десятку лучших. Когда-нибудь, но не сегодня. Сергей Лазарев, «Компасы», 16-е.

На 15-й ступени встречаете проект Филатов и Кэрос. Без сюрпризов ребята не умеют, поэтому решили устроить рокировочку, оставить в прошлом свой весенний хит «Включи музыку» и открыть летний сезон среди счастливых людей. Это название их трека, выпущенного в мае, хит, переплетенный с гимном Казантипа «Среди счастливых людей». В такой компании мы оказаться сегодня не прочь с вами, и не важно, что всего лишь на 15-й ступени. Это только начало. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

На 14-ю безопасную ступеньку забрался сегодня наш старичок Володя Пресняков. Разумеется, старичком называемым его с большой любовью. Его трек «Выше облаков» — один из ветеранов чарта, и сдавать позиции не собирается даже близко. Сегодняшние плюс 4 позиции явно этому доказательство. «Выше облаков» — Владимир Пресняков, номер 14.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда взлетели парни из группы «Добро», прошлые дебютанты «Крутого кипятка». Их свежий летний хит «Море, привет». Парни действительно к морю неровно дышат, по крайней мере, морскую кухню они очень обожают. Особенно, когда им выпадает шанс насладиться ею прямо на берегу, например, на Дальнем Востоке. А у вас, друзья, будет шанс насладиться их творчеством на 13-й строчке чарта. Трек «Море, привет» группа «Добро».

На 12-ю ступеньку из верхней десятки выпал нынче феникс. Казалось бы, уже не птенчик, вполне взрослая, свободная птица. Однако удержаться в полете на пути к вершине фениксу, увы, пока не удается. Небольшое падение, минус 2 позиции за неделю. Валерия Бервольф, феникс, номер 12 в чарте.

0: Еще одна потеря верхней десятки сегодня, друзья, и вновь барышня Юля Зиверт и ее «Газ». Только-только она прочувствовала этот особенный вайб топ-10 чарта, как лавиной молодых и дерзких ее вынесла обратно в нижнюю десятку крутого кипятка. Юля тем временем не боится никаких перемен, она открыта к экспериментам и сейчас жаждет попробовать себя в новом жанре – в опере. Ей даже кажется, что в прошлой жизни Юля была итальянкой. Иначе объяснить свою тягу к этому жанру Зиверт ну никак не может. Юле очень близка эта страна, ей нравится кухня, звучание языка и то, как живут и жестикулируют местные жители. Кстати, однажды Юля Зиверт сыграла итальянку в сериале и вполне органично тогда вжилась в роль. Теперь ей осталось также органично вписать трек «Газ» на 11-ю строчку крутого кипятка.
1: Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей там?
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее трио Егор Крид, Артик и Асти. Свой хит «Карма» ребята запремьерили на большом сольном концерте Артика и Асти, потом запустили его в массы, а недавно и вовсе с пафосом исполнили его в подземке на станции столичного метро «Курская». Для пассажиров это, конечно, был огромный сюрприз. Ребята пришли поздравить московское метро с днем рождения и вместо торта подарили слушателям свой новый хит «Карма». Теперь ваша очередь получать подарок, друзья. Егор Крид, Артик и Асти. Десятая строчка крутого кипятка. Карма.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: твоя карма.
1: На 9-ю ступень чарта скатилась группа «Винтаж». Впрочем, Анне Плетневой переживать не стоит. Наверняка сумеет она переломить ситуацию. В этом плане Анна всегда на коне, следит за трендами, постоянно экспериментирует со звуком, часто зовет в работу молодых саунд-продюсеров и не боится никаких коллабораций. В свои почти 50 она кремень, поверьте. Ой, точнее, малахит, если уж мы стремимся быть ближе к музыке. Трек «Малахит», группа «Винтаж», 9-я строчка крутого кипятка.

0: Что будет в финале этих снов, мы вряд ли узнаем от Анны. А вот в эпилог своей любовной истории о Насте и Диме Билан нас приглашают с радостью. Трек-эпилог сегодня буквально сияет. Он за неделю подрос на 4 позиции и нынче впервые оказался в десятке лучших треков. Уверена, ему здесь понравится. А вам сам эпилог. Трек-эпилог Дима Билан о Насте. 8-я строчка крутого
1: хита. Что на коридоре вещи? Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Добрались мы, друзья, до седьмой строчки чарта. Сюда скатился из пятерки лидеров Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Тем временем этот хит хвалят даже самые циничные блогеры Аланы Ваганыч. Однако про другие Ванины треки они отзываются неоднозначно и активно пиарят сейчас свой обзор Ваниного творчества. Обещают отправиться на концерт Вани Дмитриенко, если их ролик наберет в сети 10 тысяч лайков. Пока, к слову, он не набрал. А вот у ролика на трек «Вани Ртуть» просмотры заметно выше, чем у авторов незамысловатых обзоров. И прослушивание выше, само собой. «Ртуть» Ваня Дмитриенко. Сегодня седьмая строчка чарта.

бежать красавчику Холли Флейму сейчас никуда не придется. Его хит «Тону» завис на 6-й позиции чарта и просить о спасении, пока он не рвется. Видимо, на глубине действительно и спокойнее, и безопаснее. Холли Флейм, «Тону», 6-я строчка крутого кипятка.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Здесь по-прежнему будем любоваться малиновой луной, причем используя при этом органы слуха, а не зрения. Этот красивый хит в исполнении Тани Ткачук вторую неделю подряд открывает пятерку лучших треков недели. Один из главных фаворитов лета, вот увидите, друзья, в знойных легких треках девушка толк знает. И цвет тут не имеет никакого значения. На малиновой луне «Моя Мишель» — пятая строчка крутого кипятка.

0: Не хотелось бы, чтобы стал темнее тучи нынче Лирик Мо, друзья, но, к сожалению, приятных новостей у нас для него нет. Его хит «Намек на нас», который еще неделю назад мечтал о вершине чарта и был к ней невероятно близок, сегодня, увы, лишь четвертый. Все мечты и чаяния оказались зря, а реальность слишком жестокой. Надеюсь, Моту хватит мудрости и смелости, чтобы не опустить руки после этого падения. Вылет из тройки лучших, трек «Намек на нас». Мот, номер 4 в чарте.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: А теперь тройка лучших. Тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзу чарта сумела удержать нынче певица Ёлка. Ей недавно стукнуло 44, и она жуть как не любит вспоминать об ошибках прошлого. Было и было. Выдохнули, побежали дальше. Вот ее девиз. А баланс? Баланс ей нравится не только в чарте, но и в жизни. К нему-то она и стремится сейчас, друзья, изо всех сил. Что нужно ей для этого совсем простое. Всего лишь навсего быть здоровеньким человеком, признается певица. Проще некуда, как понимаете. Трек проще. Ёлка. Бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро крутого кипятка, друзья, достается сегодня очень неожиданно прошлым дебютантам. Трио Баинзе, Мод и Иксчо. Вот жалели мы с вами Мота пару позиций назад, жалели вовсю, а он в нашей жалости вовсе и не нуждался. Ведь серебряная награда крутого кипятка все еще у него. Пусть даже ему приходится делить ее с сотоварищами. Но ведь согласитесь, втроем и держать это самое серебро намного легче. Трек «Шаде», друзья, он точно останется у вас на лето на репите. Подтанцовывать не забывайте. Мот и сотоварищи, «Шаде», серебро чарта.
1: Второе место.

Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. И вот тут, друзья мои, уже без сюрпризов. Все ожидаемо, знакомо и приятно. Не знаю как, но этой девушке безупречно удаются треки со знаком «плюс». И хитовый потенциал в них стопроцентный. То, чего в мире становится так мало сейчас, и поэтому ценится все больше – позитив. Здесь и сейчас, безотлагательно, друзья, давай не ждать. Прямым текстом призывает нас Мари Краймбрери, и мы не смеем ее ослушаться. Золото чарта. Давай не ждать.

0: Это был обладатель золота чарта Мари Краймбрери и трек «Давай не ждать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Наконец-то лето. Грейтесь, наслаждайтесь и пойте. До новых встреч на просторах местного.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Местное радио.
3: Местное время 14 часов.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
0: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В подрядную организацию для работы на Карельском Акатыше требуется электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифта.

0: бортового оборудования. Также для работы по данной вакансии подходит электромеханик по ремонту грузоподъемных механизмов, электрослесарь по ремонту оборудования. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «Б». Подробности по телефону 921-451-1880. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд» и доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-601-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Сережа, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра. Отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
2: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
3: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
2: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Просто и модно». Стилисты обозначили главный тренд в одежде на лето. Это естественность. Эксперт Дарья Белозор перечислила целый ряд модных направлений на лето. Она заявила, что в предстоящем сезоне популярными будут естественные и расслабленные силуэты в одежде. Набирает обороты тренд на умную простоту. Свободные брюки из легких тканей, мягкие костюмы без жестких линий и рубашки оверсайз. Вещи должны выглядеть так, будто в них легко дышится. И это не метафора, а реальный запрос моды, подчеркнула стилист. И посоветовала заодно выбирать вещи в природных цветах, оттенках песка, оливкового масла, сливочного белого, выгоревшего голубого. По поводу материалов выбирать лучше одежду, сшитую из льна, тонкого хлопка, сетки и полупрозрачных материалов. Лето 2026 – это игра фактур, когда даже простой образ выглядит дорого за счет материала, объяснила эксперт. Остается нынче в моде и тихая выразительность. Она проявляется в необычном крое, асимметрии, интересных деталях, например, в обуви – это минималистичные сандалии, плоские мюли, а в аксессуарах – мягкие сумки без жесткой формы. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от

0: изысканных калачей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви. Летние коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottega». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» поступит в продажу осенью. В руководстве Ульяновского завода подтвердили поставленные ранее планы. Напомним, обновление принесет «Патриоту» модернизированный бензиновый двигатель и новый турбодизель, а также новую механическую коробку передач и ряд других доработок. Аналогично обновятся пикап и профи. «Баик» расширит модельный ряд в России. Подробности пока неизвестны, но речь может идти о нескольких новых моделях. Выпускать их будут в России, чтобы добиться оптимальной цены. Сейчас в российской линейке «Баик» 5 моделей. Седан U5+, кроссоверы X55 и X75, внедорожники BJ40 и BJ60. ГАЗ представил новую платформу для «Газели». Она рассчитана на линейку грузовиков от 2,5 до 4,5 тонн. У новой платформы нет рамы, современная подвеска и самая низкая в классе погрузочная высота. На ней можно выпускать машины с традиционными двигателями, а можно электрические и гибридные. Отношение к современным турбомоторам у автовладельцев осторожное. Мол, они одноразовые. Проходят 150 тысяч и разваливаются. То ли дело проверенные старые миллионники. Доля истины в этом есть. Ресурс современных моторов действительно меньше. Зато они динамичнее, экономичнее, экологичнее. И вполне способны пройти 300-400 тысяч. Главное – их правильно обслуживать. Как это делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Весь город на одной волне.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочет в плен. Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Местное радио. Весь город на одной волне.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

По-крупному мечтай, жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП «Богданов» Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В подрядную организацию для работы на Карельском Акатыше требуется электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования. Также для работы по данной вакансии подходит электромеханик по ремонту грузоподъемных механизмов, электрослесарь по ремонту оборудования. Необходимо наличие водительского удостоверения категории Б. Подробности по телефону 921-451-1880. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-1001-2001-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа.

0: и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет спецтехтранс НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Вместе с летом и теплом пришли его спутники – комары. Ну, как с ними бороться в помещении, мы уже проходили, знаем. А на природе, особенно когда руки заняты, сейчас появился автономный отпугиватель комаров и мошки. Состоит он из корпуса, в котором размещен нагревательный элемент. На него кладется пластина, пропитанная некой химической бякой, аналогом природного инсектицида, обнаруженного в хризантемах. Работает элемент от небольшого газового баллончика с бутаном. При отсутствии ветра этот аппарат защищает 20 квадратных метров жизненного пространства. При слабом ветерке, который кровососов не сносит, прибор можно разместить с наветренной стороны, чтобы люди попадали в зону его работы. Время работы одного газового картриджа составляет 12 часов. Время работы пластины — 4 часа.
3: Не клюет.
2: Не так уж давно родилась спиннинговая приманка под названием мандула. Происхождение мандулы до сих пор неизвестно. Но то, что она была изобретена отечественными рыбаками, не подлежит никаким сомнениям. Мандула — это такая приманка, на которую можно ловить всегда и везде. Приманка эта, отличаясь от силикона и поролоновых рыбок, играет при малейшем движении кончиком спиннинга. И хищника может просто свести с ума. Рекомендуем всем рыболовам заиметь в своем арсенале такую приманку. Благо, ее везде теперь можно купить, а можно и сделать собственными руками. Изготовление мандулы – дело очень простое и займет не более 10-15 минут. И всего-то нужны старые пляжные тапочки, туристический коврик или упаковка от оргтехники. Также понадобятся тройные или двойные крючки, люрекс или шерстяная красная нитка, клей и проволока диаметром 5-6 мм, которая будет соединять все части мандулы, а также ваши желания, фантазия и вера в успех. Удачи и ни хвоста, ни чешуи!
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Легко и по-летнему». Редакторы Vogue перечислили самую модную обувь лета. По словам модных экспертов, которые анализировали коллекции люксовых брендов, узкие кроссовки стали самыми подходящими для повседневных нарядов. В качестве альтернативы для более праздничных образов стилисты посоветовали присмотреться к туфлям-лодочкам. Также в список вошли лоферы с открытой пяткой и эффектная обувь с цветочным принтом. Популярными в новом сезоне оказались и туфли на шнуровке, а также сандалии с раздельными пальцами. Плоские кожаные сандалии, плетеные туфли и обувь с имитацией из змеиной кожи также вошли в гардероб модниц, заявили стилисты. И в заключении посоветовали обзавестись на лето сабо карамельного оттенка или же сабо связанными элементами. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, туфли, домашние тапочки мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Боттини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летней коллекции одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique» в ассортименте и большие размеры. До 56-го. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
3: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе был отвратительный. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Тревожно.
1: Местное время 8 вечера. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Подрядную организацию для работы на Карельском Акатыше требуется электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования. Также для работы по данной вакансии подходит электромеханик по ремонту грузоподъемных механизмов, электрослесарь по ремонту оборудования. Необходимо наличие водительского удостоверения категории Б. Подробности по телефону 921-451-1880. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-1001-661-663. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-860. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы, плиссе и гофрена.

0: свой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил,

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» будут дешевле аналогов марки «Джили». Кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 700 тысяч, седан C50 – от 2 миллионов 900. Самый крупный кроссовер К50 – от 4 миллионов 200 тысяч. Аналогичные модели «Джили» – «Префейс», «Атлас» и «Манджаро» – на 400-700 тысяч дороже. «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель коммерческой марки «СКМ». Фургоны и микроавтобусы «М9» поступят в продажу осенью. По габаритам и грузоподъемности они крупнее уже представленных «М7» и ближе к «Газели». Сделаны на базе «Ивэко» для китайского рынка. Оснащены передним приводом и дизельным турбодвигателем. В линейке есть версия на автомате. «Москвич» новой М-серии пока не пользуется большим спросом у покупателей. Весной на учет вставали чуть больше сотни экземпляров обеих моделей в месяц. Для сравнения, более дешевых кроссоверов «Москвич-3» в апреле продали 800 штук. На заводе отреагировали на статистику сообщениями, что спрос постепенно растет. Машины выпускают по плану. Недавно в России стартовали продажи Diple G318. Это люксовый гибридный кроссовер от концерна Чанган. Он оснащен пневмоподвеской и хорошо подготовлен для плохих дорог. В отличие от многих конкурентов, его выпускают в России. Это позитивно сказывается на цене – от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее в тест-драйве нового Diple G318 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в
1: На местном радио.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли, на

звезд, ты кричишь ночами и слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, но это между нами.

0: Весь город на одной волне.
1: Не нужно больше искать слова, а можно просто плюнуть в душу.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Все не так, я твой друг, ты мой враг. Как же так, все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через арба до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.